0: и наблюдаме това, прекатиш! Давай, джуиш!
1: Völlig die Laulas vernachlässigt heute. Mm.